0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
3: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
4: Кредит под выгодный процент до 3 000.
5: Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, -1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
6: Привет, друзья, мы Доредос. Доредос. 27 июня. Цитадель Бендерской крепости. Большой сольный концерт Доредос. Живой звук, любимые песни, вкусная еда и тысячи ярких улыбок. Билетов осталось мало. Успей купить на билет ПМР и в терминалах Агропромбанка.
7: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один Хайер. Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
8: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
9: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
10: Мы объединили вкус и пользу природы в

0: Напитках «Лоло» от Тираспольского хлебокомбината. Встречайте 9 ярких вкусов. Фригушор, лимонад, дюшес, буратино, зеленое яблоко, лимон-лайм, апельсин, ананас и персик. Ощути всплеск свежести и фруктового настроения. «Лоло» – радость в каждом глотке. Прокачай себя на максимум в тренажерном зале «Стар». При покупке абонемента скидка 10%. Если ты ждал повода начать, то это именно он. «Стар». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63 38.
1: Лето звучит громче вместе с «Хай-Тек». Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику «Свен». Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. «Хай-Тек». Выбираем лучшее с выгодой.
2: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Газ, котел, отопление, вода. И каждый раз новый мастер и новая головная боль. Это можно решить одним звонком. 1504. Тирасполь Трансгаз.
2: Полный комплекс строительно-монтажных работ.
1: Проектируем. Сдаем под ключ. Газификация, отопление, вентиляция и сантехника. Звоните 1504 или приходите в филиалы и клиентские центры Тирасполь Трансгаз в Приднестровье.
3: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
4: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь «Энергетиков 2А» возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
5: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление. Вступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
6: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-30.
7: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусно мира». Ощутите неповторимый вкус свежих и натуральных продуктов, ароматных специй и нашего секретного ингредиента – щепотки.

0: Столько любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям. Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое, выбирайте «Вкусный мир».
1: Лето звучит громче вместе с Hi-Tech. Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику Sven. Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. Hi-Tech. Выбираем лучшее с выгодой.
0: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
2: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
0: Вот прям все-все в одном месте.
2: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Газ, котел, отопление, вода. И каждый раз новый мастер и новая головная боль. Это можно решить одним звонком. 1504. Тирасполь Трансгаз.
2: Полный комплекс строительно-монтажных работ.
1: Проектируем. Сдаем под ключ. Газификация, отопление, вентиляция и сантехника. Звоните 1504 или приходите в филиалы и клиентские центры Тирасполь Трансгаз в Приднестровье.
3: Устали от условий на минималках?
4: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
5: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один в мире «Хайер». Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
6: Кредит под выгодный процент до 3%.
7: Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
8: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
9: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники «Тирает». Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. «Тирает». Качество, проверенное временем.
10: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые, лучшие от природы, для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
11: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 8-42-42. Повторяем.
12: 8-42-42.
13: Бетон Плюс – надежный партнер в строительстве.
14: Лето звучит громче вместе с «Хай-Тек». Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику «Свен». Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. «Хай-Тек». Выбираем лучшее с выгодой.
15: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: отопление, вода. И каждый раз новый мастер и новая головная боль – это можно решить одним звонком. 1504. Тирасполь Трансгаз. Полный комплекс строительно-монтажных работ. Проектируем. Сдаем под ключ. Газификация, отопление, вентиляция и сантехника. Звоните 1504 или приходите в филиалы и клиентские центры Тирасполь Трансгаз в Приднестровье.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
3: Каждая девушка с рождения знает, сумок много не бывает. В бутике Ирбакс огромный выбор стильных моделей из натуральной итальянской кожи, а также в наличии рюкзаки, ремни, кошельки и различные аксессуары. Удобная доставка по Приднестровью и Молдове. Адрес: торговый центр Восточный, первый этаж, бутик номер 19.
4: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
5: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые, лучшие от природы, для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
6: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тирает». Качество, проверенное временем.
7: Здравствуйте, мне нужен кредит.
8: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
9: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-3709. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
10: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу: Тирасполь, улица Шевченко, 66.
11: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон – забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
12: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
3: Лето звучит громче вместе с Hi-Tech. Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику Sven. Бери любимую музыку с собой.

0: крутым моментом. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
1: Тепло в доме начинается с окон. Компания «Дом окон» делает металлопластиковые окна и двери высокого качества. Звоните нам по телефону 778-349-49. «Дом окон» – комфорт, который окружает тебя каждый день.
2: Здравствуйте, мне нужен кредит.
3: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
0: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
4: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
5: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
6: Привет, друзья, мы Доредос.
7: Все на Доредос, все на Доредос.
6: Июня. Цитадель Бендерской крепости. Большой сольный концерт «Доредос». Живой звук, любимые песни, вкусная еда и тысячи ярких улыбок. Билетов осталось мало. Успей купить на билет ПМР и в терминалах Агропромбанка.
8: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
9: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
10: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
9: Вот прям все-все в одном месте.
10: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
11: «Керамин» – одно место, одно решение.
12: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон – забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
13: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Лето звучит громче вместе с Hi-Tech. Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику Sven. Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. Hi-Tech. Выбираем лучшее с выгодой.
1: Устали от условий на минималках?
0: Пора все.

0: менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
1: Привет, друзья, мы Доредос. Все на Доредос. 27 июня. Цитадель Бендерской крепости. Большой сольный концерт Доредос. Живой звук, любимые песни, вкусная еда и тысячи ярких улыбок. Билетов осталось мало. Успей купить на билет ПМР и в терминалах Агропромбанка.
2: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
3: Стройка не ждет, Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 84242. Повторяем: 84242.
4: Бетон Плюс – надежный партнер в строительстве.
5: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тироэд». Качество, проверенное временем.
6: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
7: Внимание! Рынок «Меркурий» работает в обычном режиме. Одежда и обувь для всей семьи, товары для дома, аксессуары и многое другое. Все это ждет вас на рынке «Меркурий». Приходите за выгодными покупками и хорошим настроением. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Клара Цеткин, 2А. Рынок «Меркурий» – территория выгодных покупок.
8: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу: Тирасполь, улица Шевченко, 66.
9: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC – всегда на связи.
10: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
1: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
2: Каждая девушка с рождения знает, сумок много не бывает. В бутике «Ирбакс» огромный выбор стильных моделей из натуральной итальянской кожи, а также в наличии рюкзаки, ремни, кошельки и различные аксессуары. Удобная доставка по Приднестровью и Молдове. Адрес: торговый центр «Восточный», первый этаж, бутик номер 19.
3: Прокачай себя на максимум в тренажерном зале «Стар». При покупке абонемента скидка 10%. Если ты ждал повода начать, то это именно он. «Стар». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63 38.
4: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам: Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Палецкого 8А, телефон 775-963-63.
5: Лето звучит громче вместе с «Хай-Тек». Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику «Свен». Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. «Хай-Тек». Выбираем лучшее с выгодой.
6: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779 5 33 33.

0: В эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: Мы объединили вкус и пользу природы в напитках «Лоло» от Тираспольского хлебокомбината. Встречайте 9 ярких вкусов. Фригушор, лимонад, дюшес, буратино, зеленое яблоко, лимон-лайм, апельсин, ананас и персик. Ощути всплеск свежести и фруктового настроения. «Лоло» – радость в каждом глотке.
2: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
3: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон — забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Проведи это лето со вкусом. В кафе «Крикова» широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова» встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14, телефон 0-533-94-104.
3: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
4: Лето звучит громче вместе с «Хай-Тек». Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику «Свен». Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. «Хай-Тек». Выбираем лучшее с выгодой.
5: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
6: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
7: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванной искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
8: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
7: Вот прям все-все в одном месте.
8: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
9: «Керамин» – одно место, одно решение.
10: Привет, друзья, мы «Доредос».
11: Все на Доредос.
10: 27 июня. Цитадель Бендерской крепости. Большой сольный концерт «Доредос». Живой звук, любимые песни, вкусная еда и тысячи ярких улыбок. Билетов осталось мало. Успей купить на билет ПМР и в терминалах Агропромбанка.
12: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
13: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Газ, котел, отопление, вода. И каждый раз новый мастер и новая головная боль. Это можно решить одним звонком. 1504. Тирасполь Трансгаз.
2: Полный комплекс строительно-монтажных работ.
1: Проектируем. Сдаем под ключ. Газификация, отопление, вентиляция и сантехника. Звоните 1504 или приходите в филиалы и клиентские центры Тирасполь Трансгаз в Приднестровье.
3: От условий на минималках.
4: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
5: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
6: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые. Лучшие от природы для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
7: Лето звучит громче вместе с «Хай-Тек». Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику «Свен». Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. «Хай-Тек». Выбираем лучшее с выгодой.
8: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусно мира». Ощутите неповторимый вкус свежих и натуральных продуктов, ароматных специй и нашего секретного ингредиента – щепотка любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям. Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое, выбирайте «Вкусно мир».
9: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
10: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новые поставки.

0: Поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
1: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок. Что ни говори, важно правильно выбирать обои.
2: «Эль Колор» предлагает широкий спектр стилей, цветов и текстур. Виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, самоклеющихся панелей, панелей ПВХ.
3: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липника, 291. Второй этаж напротив зеленого рынка. Телефон Viber 37211-83.
4: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
5: Реклама на Интер-ФМ.

Мы стоим один на один, лицом к лицу, между нами стекло. Мы не видим, не слышим друг друга, что там, что же произошло. Мы же строили дом для любви, но на деле потеря, исход в Вавилон.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Газ, котел, отопление, вода. И каждый раз новый мастер и новая головная боль. Это можно решить одним звонком. 1504. Тирасполь Трансгаз.
2: Полный комплекс строительно-монтажных работ.
1: Проектируем. Сдаем под ключ. Газификация, отопление, вентиляция и сантехника. Звоните 1504 или приходите в филиалы и клиентские центры Тирасполь Трансгаз в Приднестровье.
3: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
4: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один Хайер. Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники.

0: Техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
1: Поддержка. Индивидуальный подход. Неподдельные эмоции. И постоянное развитие. Групповые и индивидуальные занятия для детей от 3 лет. В лучшем детском бассейне. Детский бассейн спортивного комплекса «Шериф». Вливайся. Спортом для здоровья у нас занимайся. Телефон в Тирасполе 63 38.
2: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
3: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые, лучшие от природы, для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
4: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу: Тирасполь, улица Шевченко, 66.
5: Дом обоев «Эль Колор» представляет более 1000 видов обоев в демонстрационном зале на площади более 150 квадратных метров. Широкий выбор обоев мечты. Виниловые обои в гостиную, столовую, спальню, детскую, светящиеся в темноте для самых любимых.
6: Жидкие обои, панели ПВХ, самоклеющиеся панели и многое другое. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291. Второй этаж, напротив зеленого рынка. Телефон Viber 37-211-83.
7: Каждая девушка с рождения знает, сумок много не бывает. В бутике «Ирбакс» огромный выбор стильных моделей из натуральной итальянской кожи, а также в наличии рюкзаки, ремни, кошельки и различные аксессуары. Удобная доставка по Приднестровью и Молдове. Адрес: торговый центр «Восточный», первый этаж, бутик номер 19.
8: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон — забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
9: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
2: Устали от условий на минималках?
3: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
4: Внимание! Вакансии от компании «Дом окон». В связи с расширением производства в городе Бендеры приглашаем в команду специалистов по сборке и установке изделий из ПВХ. Возможно обучение. Звоните 37-55-469.
5: Лето звучит громче вместе с «Хай-Тек».

0: Каждым моментом. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
1: Каждая девушка с рождения знает, сумок много не бывает. В бутике Earbucks огромный выбор стильных моделей из натуральной итальянской кожи, а также в наличии рюкзаки, ремни, кошельки и различные аксессуары. Удобная доставка по Приднестровью и Молдове. Адрес: торговый центр «Восточный», первый этаж, бутик номер 19.
2: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
3: Привет, друзья, мы Доредос.
4: Все на Доредос, все на Доредос.
3: «27 июня. Цитадель Бендерской крепости. Большой сольный концерт «Доредос». Живой звук, любимые песни, вкусная еда и тысячи ярких улыбок. Билетов осталось мало. Успей купить на билет ПМР и в терминалах Агропромбанка.
0: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
5: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
6: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
7: Реклама на Интер-ФМ.

0: библиотекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
1: Проведи это лето со вкусом в кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
2: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
3: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
4: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
3: Вот прям все-все в одном месте.
4: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
5: «Керамин» – одно место, одно решение.
2: Лето звучит громче вместе с «Хай-Тек». Не пропустите скидки до 30%.

0: 10% на портативную акустику Свен. Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
1: Goldfeed – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfeed – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
2: Привет, друзья! Мы Доредос. Все на Доредос, все на Доредос. Все на Доредос, все на Доредос. 27 июня. Цитадель Бендерской крепости. Большой сольный концерт Доредос. Живой звук, любимые песни, вкусная еда и тысячи ярких улыбок. Билетов осталось мало. Успей купить на билет ПМР и в терминалах Агропромбанка.
3: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
0: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
4: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон – забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
5: Реклама на Интер-ФМ.

Первый шаг, первое слово, первое привет, первое прощай, первая радость, первая боль, первая встреча.

0: Реклама на Интер-ФМ. Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
1: Стройка не ждет. «Бетон Плюс» не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 8-42-42. Повторяем. 8-42-42. «Бетон Плюс» – надежный партнер в строительстве.
2: Устали от условий на минималках?
3: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
4: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
5: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
6: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
7: Проведи это лето со вкусом в кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
4: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
8: Лето звучит громче вместе с «Хай-Тек». Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику «Свен». Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. «Хай-Тек». Выбираем лучшее с выгодой.
9: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1190.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Сеть электроники «Тироэд» представляет. Бренд номер один. «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тироэд». Качество, проверенное временем.
2: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Каждая девушка с рождения знает, сумок много не бывает. В бутике «Ирбакс» огромный выбор стильных моделей из натуральной итальянской кожи, а также в наличии рюкзаки, ремни, кошельки и различные аксессуары. Удобная доставка по Приднестровью и Молдове. Адрес: торговый центр «Восточный», первый этаж, бутик номер 19.
4: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
5: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
6: Лето звучит громче вместе с «Хай-Тек». Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику «Свен». Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом.

0: Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
1: Мы объединили вкус и пользу природы в напитках «Лоло» от Тираспольского хлебокомбината. Встречайте 9 ярких вкусов. Фригушор, лимонад, дюшес, буратино, зеленое яблоко, лимон-лайм, апельсин, ананас и персик. Ощути всплеск свежести и фруктового настроения. «Лоло» – радость в каждом глотке.
2: Завод консервов детского питания приглашает на работу специалистов с опытом работы. Технолога перерабатывающей промышленности, начальника производства, инженера теплотехника, электрика. Также требуются мужчины и женщины на сезонную переработку сельскохозяйственного сырья. Сезонная занятость. Гарантируем стабильную заработную плату. Подробности по телефону 0-533-95078.
3: Поддержка. Индивидуальный подход. Неподдельные эмоции и постоянное развитие. Групповые и индивидуальные занятия для детей от 3 лет. В лучшем детском бассейне. Детский бассейн спортивного комплекса «Шериф». Вливайся. Спортом для здоровья у нас занимайся. Телефон в Тирасполе 63 38.
0: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
4: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон – забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Устали от условий на минималках? Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Лето звучит громче вместе с Hi-Tek. Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику Sven.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
2: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Привет, друзья, мы Доредос.
4: Все на Доредос, все на Доредос.
3: «27 июня. Цитадель Бендерской крепости.

0: большой сольный концерт «Доредос». Живой звук, любимые песни, вкусная еда и тысячи ярких улыбок. Билетов осталось мало. Успей купить на билет ПМР и в терминалах Агропромбанка.
1: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10%.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Газ, котел, отопление, вода. И каждый раз новый мастер и новая головная боль. Это можно решить одним звонком. 1504. Тирасполь Транс.

0: Газ. Полный комплекс строительно-монтажных работ. Проектируем. Сдаем под ключ. Газификация, отопление, вентиляция и сантехника. Звоните 1504 или приходите в филиалы и клиентские центры Тирасполь Трансгаз в Приднестровье.
1: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: Устали от условий на минималках?
3: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
4: Каждая девушка с рождения знает, сумок много не бывает. В бутике «Ирбакс» огромный выбор стильных моделей из натуральной итальянской кожи, а также в наличии рюкзаки, ремни, кошельки и различные аксессуары. Удобная доставка по Приднестровью и Молдове. Адрес: торговый центр «Восточный», первый этаж, бутик номер 19.
5: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
6: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тирает». Качество, проверенное временем.
7: Тепло в доме начинается с окон. Компания «Дом Окон» делает металлопластиковые окна и двери высокого качества. Звоните нам по телефону 778-349-49. «Дом Окон» – комфорт, который окружает тебя каждый день.
8: Лето звучит громче вместе с «Хай-Тек». Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику «Свен». Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. «Хай-Тек». Выбираем лучшее с выгодой.
9: Здравствуйте, мне нужен кредит.
10: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
11: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
12: Реклама на Интер-ФМ.

0: Групповые и индивидуальные занятия для детей от 3 лет. В лучшем детском бассейне. Детский бассейн спортивного комплекса «Шериф». Вливайся. Спортом для здоровья у нас занимайся. Телефон в Тирасполе 63 38.
1: Кредит под выгодный процент до 3%. Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
2: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, стерные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые. Лучшие от природы для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
3: Лето звучит громче вместе с Hi-Tech. Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику Sven. Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. Hi-Tech. Выбираем лучшее с выгодой.
4: Завод консервов детского питания приглашает на работу специалистов с опытом работы. Технолога перерабатывающей промышленности, начальника производства, инженера теплотехника, электрика. Также требуются мужчины и женщины на сезонную переработку сельскохозяйственного сырья. Сезонная занятость. Гарантируем стабильную заработную плату. Подробности по телефону 0533 950 78.
5: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-3709. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
6: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
7: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
8: Реклама на Интер-ФМ.

0: мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
3: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
4: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
5: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
6: Лето звучит громче вместе с «Хай-Тек». Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику «Свен». Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. «Хай-Тек». Выбираем лучшее с выгодой.
7: Привет, друзья, мы Доредос. Сенадоредос. 27 июня. Цитадель Бендерской крепости. Большой сольный концерт «Доредос». Живой звук, любимые песни, вкусная еда и тысячи ярких улыбок. Билетов осталось мало. Успей купить на билет ПМР и в терминалах Агропромбанка.
8: Здравствуйте, мне нужен кредит.
9: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
10: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тирает». Качество, проверенное временем.
11: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
12: Реклама на Интер-ФМ.

107.7. Do you wish it was her though?

0: mejor sangre, siempre listo para la raza.
1: Ay. Реклама на Интер-ФМ. Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
3: Вас беспокоит гайморит? Боли и шум в ушах? Серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые. Лучшее от природы для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
4: Лето звучит громче вместе с «Хай-Тек». Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику «Свен». Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. «Хай-Тек». Выбираем лучшее с выгодой.
5: Кредит под выгодный процент до 3%. Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
6: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А», возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
7: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление. Вступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Завод консервов детского питания приглашает на работу специалистов с опытом работы. Технолога перерабатывающей промышленности, начальника производства, инженера теплотехника, электрика. Также требуются мужчины и женщины на сезонную переработку сельскохозяйственного сырья. Сезонная занятость. Гарантируем стабильную заработную плату. Подробности по телефону 0-533-95078.
3: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
4: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
5: Мальчишки и девчонки, а также их родители. Прекрасные коллекции. Обоев не хотите ли? Шикарные коллекции новиночки для вас в салоне-магазине ожидают вас сейчас.
6: Салон-магазин «Эль Калор». Зеленый рынок, корпус западный. Бутик 11 за молочным корпусом. Удобнее входить с переулка Чкалова в арку западного корпуса. Телефон Viber 37-211-83.
7: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
8: Лето звучит громче вместе с «Хай-Тек». Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику «Свен». Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. «Хай-Тек». Выбираем лучшее с выгодой.
9: Поддержка. Индивидуальный подход. Неподдельные эмоции и постоянное развитие. Групповые и индивидуальные занятия для детей от 3 лет. В лучшем детском бассейне. Детский бассейн спортивного комплекса «Шериф». Вливайся. Спортом для здоровья у нас занимайся. Телефон в Тирасполе 63 38.
10: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон – забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.